0: радио.
1: Утро.
2: Лято е.
3: Уоу.
2: 2025. Мадафака, yeah. Хайде.
3: Хайде.
2: ТРФ.
3: Диджей Дамян.
2: Хей. Hey. С чанти на

0: Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: 16, град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
0: Descanso. Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.